вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути,

0: Айнаган Хазан, НС Радиосы.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну вот кто придумал вот эти вот понедельники
0: всякие?
1: Есть же нормальные люди, у которых там воскресенье, рабочий день начинается. Почему в понедельник?
0: Не надо. Сейчас передумают наше руководство и сделают нам 6-дневную рабочую неделю.
1: Да, сейчас.
0: Чтобы мы работали с воскресенья. Да. Ну что, друзья, кстати, я обещала привет передать прямо с эфира Радио НС.
1: Давай.
0: Это сегодняшний мой водитель, Виталий его зовут, серый BYD номер 635. Вот. Вам огромный привет передаю.
1: Не знаю, чем вы заслужили такие почести, Виталий, но вам тогда тоже большой-большой привет.
0: Да.
1: Ну что, и привет всем тем, кто уже готов не просто нас слушать, но и смотреть. Заглядывайте на сайт ns.kz, в группу ВКонтакте, в телеграм-канале Радио НС тоже идет трансляция.
0: Так.
1: Нас можно смотреть с телефонов, нас можно смотреть с компьютеров. В машинах тоже, пожалуйста, включайте, подключайтесь, и мы будем прям вот на расстоянии вытянутой
0: руки. Все увидели, что я умею выпрямлять спину. Все, теперь расслабься.
1: А, вот, подожди, а теперь я выпрямила
0: да,
1: спину.
0: Да, да. Мы умеем, мы можем, а теперь расслабляемся и начинаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Много чего интересного вас впереди ждет. Доброе
1: Конечно,
0: утро.
1: Конечно, доброе утро.
2: Шоу «Беш» на Радио НС.

0: Кэш.
1: Ну что, начинаем, как всегда, с крутого настроя. Это рубрика, где мы слушаем каждое утро прикольные треки, которые могут попасть в наш утренний плейлист.
2: Ну а вы голосуете за них в нашем телеграм-канале Радио НС. Там можно будет и скачать саму песню, конечно же, пройти в голосовалку, а еще пройти по хэштегу «Сентябрь2026».
1: Да.
2: Если вы на него кликаете, вы найдете абсолютно все песни, которые мы уже в этом месте послушали.
1: Ну а сегодня мы с вами слушаем трек старенький 2021 года. И это совместный сингл нидерландского диджея Тиеста и американской певицы Эйвы Макс. «The Motto» называется песня, и прямо сейчас в эфире Радио НС, и мы ее послушаем.
2: Тиеста я люблю, давай.
1: Я тоже.

0: ставьте «да», ну или если вдруг вам не понравилось, то знайте, что ваш голос тоже очень важен, обязательно оставьте
1: его. Я вас запомню. Друзья, да, конечно же, голосуйте и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Радио НС», а мы продолжаем утреннее шоу «Беш», и впереди я расскажу, зависит ли наша память от черт характера и повседневных наших с вами, друзья, привычек.
0: О, как.
1: Не пропустите.
0: Давай. Шоу «Беш».
2: На «Радио НС».

0: часов 16 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. Лима Бимурзина и Ксения Панченко с вами. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что интересненькое вам, друзья, расскажу. Давай.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, зависит ли наша память от черт характера и повседневных привычек.
1: Mm-hmm.
0: Ученые из 5 стран выяснили, что люди, которые чаще тревожатся, нервничают, в будущем чаще сталкиваются с проблемами памяти и повышенным риском деменции. А вот любознательность и общительность и открытость новому, наоборот, связаны с более устойчивой памятью. Психологи советуют не пытаться переделать свой характер, а учиться справляться с тревогой и чаще общаться с близкими. Короче, меньше нервничаем, больше запоминаем. Хотя, кто-нибудь запишите это и потом мне напомните, а то я забуду.
1: Да, у меня вопрос.
0: А как
1: быть таким, как я, у которых и то, и другое совмещено в комплекте? Что будет со мной? Расскажите!
0: Не надо меня грузить. У меня у самой проблемы с памятью.
2: У Лимы.
0: Тревожка.
1: Впереди гороскоп. Не забудьте, не пропустите.

0: Астрология без гарантий.
1: На календаре уже 14 сентября, понедельник. И прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака. Итак, овны, сегодня вам пригодится умение быстро сориентироваться в ситуации, где заранее ничего не подготовлено. Чем меньше вы будете пытаться просчитать каждый шаг, тем естественнее найдется подходящий вариант.
2: Тельцы, хороший повод заняться едой не ради пользы, а ради удовольствия. Попробовать новое блюдо, изменить знакомый рецепт или заказать то, что обычно обходится стороной. Маленькое гастрономическое открытие способно заметно украсить понедельник.
1: Близнецы, внимание привлечет занятие, которое обычно кажется слишком скучным или сложным. Стоит дать ему немного времени, внутри окажется гораздо больше интересного, чем обещала первая оценка.
2: Раки, семейная тема сегодня способна неожиданно перейти из серьезной в смешную. Какая-нибудь старая история получит совершенно новое продолжение и станет поводом посмеяться всем вместе.
1: Львы, вам захочется немного обновить собственный образ, но без глобальных перемен. Новая деталь в одежде, другой аксессуар или непривычное сочетание неожиданно хорошо сработают.
2: Девы, сегодня удачно решится вопрос, который связан с документами, билетами, записью или какими-нибудь формальными подтверждениями. То, что обычно кажется скучной бюрократией, на этот раз пройдет быстро и без лишних хождений по кругу.
1: Весы, понедельник может преподнести приятный сюрприз в дороге. Свободное место, удачный транспорт или необычно легкую поездку. Иногда даже несколько сэкономленных минут способны изменить весь распорядок.
2: Скорпионы, хороший день, чтобы наконец задать прямой вопрос там, где раньше предпочитали обходиться догадками. Ответ окажется проще, чем вся конструкция, которую вы успели уже вокруг этого построить.
1: Стрельцы, сегодня удастся поймать редкое ощущение, а почему бы и нет, и позволить себе небольшую авантюру без долгих размышлений. Главное, чтобы она была безопасной и действительно радовала вас.
2: Козероги, ваше внимание сегодня может привлечь необычная финансовая возможность. Скидка, выгодный тариф, бонус или способ получить нужное дешевле. Проверьте условия, все же это стоит, но предложение окажется достойным внимания.
1: Водолеи, удачным окажется вечер с музыкой, включите альбом целиком, а не отдельные знакомые треки. Одна из композиций неожиданно станет именно той самой, которую захочется добавить в личный любимый список.
2: Рыбы, сегодня удача может прийти через цифры. Удачное время, красивое совпадение, нужный номер или неожиданно подходящая дата. Забавная закономерность поднимет настроение и заставит улыбнуться своей точности.
0: На радио МС.

0: часов 29 минут в Казахстане. И самое время объявить тему сегодняшнего Нехабара. Нехабар – это рубрика, где мы слушаем с удовольствием ваши голосовые сообщения. Поэтому присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня в Нехабаре мы решили у вас спросить, что же ваши дети знают лучше вас?
0: Вау. Да, ждем ваши голосовые уже сейчас. Еще раз, запишите номер 8775-106-2011.
2: На радио МС.
1: Ну и совсем скоро мы расскажем, как выиграть два билетика на хчо.

0: вы мне сделаете, да? Если я вам скажу, что у нас есть билетики на хчо?
1: Ладно, не придумала.
0: Снимаю этот вопрос и просто говорю о том,
1: придумала, вернее, но это не эфирное слово.
0: Короче, есть у нас два билетика на концерты группы исполнителя хчо. Точнее, он наверняка приедет не один, он же такой парень заряженный, концерты мощные по Казахстану. И билетики, собственно, у нас есть на крутые тоже мощные города.
1: Да, концерты состоятся в Ахтау 17 сентября, в Кустанае 23 сентября, в Караганде 28 сентября, в Павлодаре 29 сентября, ну и в Семей 30 сентября. И у нас, друзья, есть билетики на эти города.
0: Да, есть билетики на Ахтау, на Кустанае, на Павлодар и на Семей. Поэтому, если вы из этих городов или находитесь где-то рядышком, а может быть, у вас командировка планируется в этот город, то смелее отправляйте уже прямо сейчас свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: Да, нам нужны два участника. Самое главное, не забудьте в заявке написать название игры «Сейчас спою».
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

Понедельник – день, когда кофе сильнее тебя. Но мы бодрее кофе. Шоу Беш. Шоу Беш. На радио НС.

0: пою.
1: Ой, целые выходные мы с вами, ребята, не пели. Угу. Голосовые связочки наши соскучились по вот этим вот звукам прекрасным, которые источают наши рты. Не наши, конечно, прям, но...
2: Ну, а наших радиослушателей. А вернее, радиослушательниц, которые сегодня борются за два билетика на концерт исполнителя Хчой. Давайте с ними знакомиться. Это Динара из семьи. Динара, привет.
1: Доброе утро.
3: Привет-привет. Всем доброе утро.
2: И Айгерим тоже из города семей Айгерим.
1: Комбо, да.
2: Привет.
1: Доброе утро.
3: Привет-привет.
2: Отлично.
1: Рандомчик иногда творит чудеса, да. И девчонки, ну, это прям прекрасно.
2: Угу. Там, это хороший знак.
1: Может, они даже в итоге подружатся и вместе пойдут на концерт. Кто знает.
2: Было бы здорово. Ну что, девчата будут петь свои любимые песни, ну а мы все дружненько будем голосовать в нашем телеграм-канале Радио НС. Поэтому, друзья, рекомендую зайти прямо сейчас в телеграм-канал Радио НС, нажать подписаться и готовить свои пальчики, потому что скоро появится сама голосовалка.
1: Ну и что, на рандоме у нас первая Динарочка была, поэтому, Динара, сразу после гонга приступай.
4: Наливай, чайханчик, чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она. На востоке, на востоке. Что за небо без луны? На востоке, на востоке. На-на-на, без чайханы.
1: Вау, за жизнь, без чайханы.
2: Я думаю, молодец, умничка. Я думаю, что
1: получилось весело.
2: Хчо будет счастлив, если вы его пригласите в чайхану.
1: Ну да, ну да, да.
2: Ну что?
1: Да.
2: А я, что такое? Ксения
1: не,
2: Сергеевна.
1: Ничего, я просто представила картину, как Динара зовет Хчо.
2: Да, да, да. Что за жизнь без чайханы, Хчо?
1: Всем русским вообще.
2: Ну что, теперь очередь Айгерим. Айгерим, ты готова?
3: Да.
2: Давай, приступай.
3: Забыла. Ой-ой-ой-ой-ой.
2: Бывает, ничего страшного.
1: Ты умничка на самом деле.
2: Вот, видишь, тебе Динарочка помогает.
1: Ты знаешь, у нас иногда бывают ситуации, когда вот другие радиослушатели говорят, ой, что там сложно воспеть. А мы с Лимби Мурзиной всегда защищаем всех тех, кто поет, потому что на самом деле ты волнуешься сильно-сильно, как бы хорошо ты не пел. В любом случае, ты

0: большая, молодец, у тебя очень классно получилось.
1: Да.
0: И голосовалка уже висит в нашем телеграм-канале Радио НС.
1: Ты своим смехом, задором, я думаю, что люди определятся сейчас и проголосуют за того, кто заслуживает пойти на концерт. А может, девчата вместе пойдут?
0: Ну, я и говорю сейчас, как подружатся, они с эфиром там еще болтали.
1: Было бы здорово. Ну все, голосовалка висит, все, друзья, зависит от вас, наши дорогие радиослушатели. Переходите в телеграм-канал Радио НС и, конечно же, голосуйте. Девчата Динара и Айгерим, далеко не уходите, потому что совсем скоро мы узнаем, кто из вас пойдет на концерт исполнителя. Чо?
2: Сейчас спою.
3: Сейчас спою.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
2: Восемь утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, два часа времени у нас с вами в запасе. И в ближайшие минуты я вам расскажу про такой фильм. Такой фильм! А про какой узнаете позже.
2: Спойлера не будет.
3: Нет.
2: Ну ладно. Хорошо. Зато будет спойлер того, что будет дальше. Не хабар, обязательно послушаем ваши голосовые сообщения. И тема сегодняшнего эфира – что ваши дети умеют делать лучше вас и знают лучше вас. Вот, присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011.
3: Ну а также в этом часе в пит-стопе разыграем мы 20 литров бензина.
2: Ну и в следующем часе, конечно же, попытаемся взломать наш банкомат. А в банкомате у нас 5000 тенге. Поэтому, друзья, будьте с нами.
3: И не забывайте о том, что трансляция идет на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
2: Мы сегодня вам не махали, машем вам, друзья. Муа. И продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро!
3: Доброе утро!
4: Шоу «Беш» на Радио НС.

0: Че по фактам?
1: Ну что у нас по фактам? Ну вот все же знают, да, что Казахстан у нас мега крутая страна, и в Казахстане снимает фильм с Джеки Чаном.
2: Да.
1: Называется он «Доспехи Бога. Ультиматум». Съемки идут по плану в Алматы и в Мангистауской области. Да. И это уже впечатляет, согласись.
2: Конечно.
1: Но еще более впечатляет то, что к съемкам присоединился немецкий актер Тиль Швайгер. Сейчас актер работает в Алматы.
2: Девочки!
1: Да-да-да. Швайгер известен зрителям по фильмам «Достучаться до небес», «Бесславные ублюдки» и «Министерство неджентльменских дел». Конкретные детали его персонажа, к сожалению, в этом проекте и сюжетные линии создатели пока держат в секрете, но предположительно это роль ключевого антагониста. Ну а Джеки у нас, как всегда, будет самый-самый крутой.
2: Так.
1: Ну что, ждем выхода фильма к февралю 2027 года.
2: А я жду Тиля.
1: Прям очень. Ходи по улицам.
0: Че по фактам? Сіз білдіңіз бе?
3: Адамдардың 8%-ында қосымша қабырға бар.
0: Реклама.
3: Алматы. Мерекеге дайындал. 19-шы және 20-шы қыркүйек Алматы қаласының күні. Музыка, жарқын оқиғалар, спорт, ойын-сауық пен мерекелік көңіл-күй бірден қаланың бірнеше алаңында қатар өтеді. Ал қыркүйек айы бойы Алматы тұрғындары мен қонақтарына арналған 300-ге жуық түрлі іс-шара ұйымдастырылады. Астана алаңы, Абай алаңы, Панфилов көшесі, Жібек жолы және қаланың ондаған мерекелік алаңы сіздерді күтеді. Алматы қаласының күні кездесулер мен жарқын әсерлер мерекесі. Өзіңізге ұнайтын шараны таңдаңыз, достарыңызды шақырыңыз және мерекені бірге атап өтіңіз.
0: Реклама на радио МС 356 60 00.

0: родной.
1: А ты женщина, не хабар.
2: Не хабар.
3: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Если вам, друзья, тоже захочется чем-то поделиться, то, пожалуйста, присылайте свои голосовые по номеру 775-106-0011.
4: Сегодня мы обсуждаем навыки и умения наших детей, которые у них получаются лучше, чем у нас.
3: Да, погнали.
5: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушаете из города Астаны.
4: Доброе утро.
5: Но нынешние дети, они вообще атомные. Я, например, не знаю до сих пор вот этот прикол, который у всех на устах, это 6-7, да? Не знаю, что это такое. Первое. Второе. Дети сейчас лучше нас снимают рилсы, в ТикТоке все выкладывают, какие-то там ролики делают. У них, конечно, фантазия в этом плане очень хорошо работает. Можно у них этому научиться. Всем удачной недели, хорошего дня. С уважением, сын маминой подруги, жертвы волосы. Пока-пока.
3: Мне кажется, хоть если... где-то у Мадьяра есть пробел, он не знает, что такое 6-7.
4: Вот если Мадик сейчас научится всему 6-7? Вот этому у детей 6-7 и видосики снимать, это будет экстра люкс, супер платинум версия жёстким болосами. Нормально.
6: Знают лучше наши дети, как вести свои соцсети. И уже с рождения каждый может пользоваться ваш гаджет.
3: Чё-то не в рифму, Влад.
4: Да, удивил нас сегодня. Ну,
3: удивил.
4: Ну да, но правда.
3: Да, идем дальше.
7: Доброе утро, Ксения. Доброе утро, Лима. Доброе утро, Казахстан.
3: Доброе утро.
7: Радиослушатели с Костанаи. Что касается моего ребенка, он лучше всего делает первое. Это тратит наши деньги.
4: Плюсую.
7: В частности, мои, когда мы идем с ним в магазин. У нас было условие покупать одну или две игрушки. Сначала это были маленькие какие-то. Но он прошарил эту тему, и мы забыли сказать, что сумма этих игрушек должна быть такая. Это всего 2,9, но он уже соображает. И поэтому берет одну, но самую дорогую. Это не часто, но все же. И второе – это перекладывание своих обязанностей на папу. Это у него не отнять. Если что-то у него не получается, он всегда контрольное слово – папа. Тут уже все понятно, что папа должен сделать. Причем при всем при этом, даже элементарно поделки, мы садимся с ним делать вдвоем, потом у него появляются срочные дела, ему нужно попить, погулять, либо котов покормить и так далее. То есть в этом он преуспел. Всем хорошего настроения, сегодня понедельник, и это классно. Новая неделя, новые возможности.
3: Ура!
4: Супер,
3: потрясающе, идем дальше.
8: Посмотри, как я ныряю. Надо дольше плыть, стараться. А я сыну заявляю.
3: Так.
8: Не учи отца купаться.
4: Огонь, конечно.
9: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, Радио НС.
4: Привет,
9: Никита. У меня
4: Никита.
9: Сегодня день рождения.
4: С днем рождения, Никита.
9: А что наши дети умеют делать, то, конечно, они могут...
4: Удиви нас.
9: Играть в телефонах, любят развлекаться всегда, на улицу выходить. Вот такие дела наши дети могут делать. Всем желаю хорошего настроения.
4: Сразу видно, что у Никиты нет детей.
3: Нету детей. На улицу как раз-таки они не умеют выходить.
4: Если у них есть телефон, то им на улицу совершенно не надо.
3: Это точно. Идем дальше.
10: Доброе утро, Радио НС.
3: Доброе утро.
10: Удачного дня вам.
3: Спасибо.
10: Я хочу рассказать про своего сына Булат Варлан. Он у меня с 4 лет знал уже таблицу умножения.
4: Вау.
10: Считал хорошо.
4: Нормально так.
10: Что рассказать про него? Вот
4: все
10: когда дома гости, все вопросы
4: достояние.
10: К нему уже. С калькулятором,
4: кто
10: с бумажкой.
4: Прикольно.
10: И считали вместе. И, конечно, ему из-за этого дали подарки.
4: Вау.
10: Вот такой вот сын у меня. Сошел во втором классе. Вот теперь думаем в арифметику дать. Есть желание у него в арифметику. И 5-5 до сих пор хорошо считает.
3: Сразу в бизнес отдавайте. Зачем эта арифметика нужна?
4: Слушайте,
3: он уже и так все умеет.
4: Мы с Лимой Бимурзиной можем тоже к вам в гости заезжать и считать за подарки. Если вдруг вам нужно...
3: С калькулятором!
4: Расширить комплекс услуг, мы можем приехать и посчитать на калькуляторе столбиком, там, неважно.
3: С удовольствием. Да-да-да, пишите, какой город, и там... Все.
4: И все.
3: В принципе, билеты тоже можете скинуть нам туда-обратно. Вот, друзья, а еще ждем ваши голосовые сообщения. Давайте узнаем, что же ваши дети умеют делать лучше вас. 8-7-7-5-106-2-0-11.
0: Бауров, не хабар.
2: Не хабар, родной.
1: А ты живешь, не хабар.
2: Не хабар.
4: И, конечно, у нас есть 20 литров бензина, и скоро расскажем, как их забрать.

0: Ну что, ребятки, 20 литров бензина у нас на кону в игре «Пит-стоп». Все как обычно.
1: Да.
0: И как обычно нам нужны два участника.
1: Угу. Ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Тосанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на радио НС.
2: Представляю того самого счастливого автомобилиста, у которого полный бак — это 20 литров. И можно неделю потом кататься. Ну что, у нас 20 литров на кону в игре пит-стоп. Все как обычно, каждый будний день. И как обычно у нас на линии два участника.
3: Давайте с ними знакомиться. Это Алексей из Алматы. Лех, привет.
2: Доброе утро, Лех.
4: Здрасте. Здрасте.
2: Лех, ты добежал, да? Ты сделал это.
4: Да.
2: Тигр,
4: да.
2: Умничка. Чтоб все понимали, Леха бежал из магазина, чтобы не было лишних посторонних звуков. Я Лиме говорю за эфиром, я говорю, ага, с продуктового такой тележку бросил, все такое, я побежал, у меня пит-стоп.
3: Да, молодец. Ну, и второй участник, вернее участница, она из Караганды, зовут ее Динара. Динара, привет.
2: Доброе утро, Динар.
5: Доброе утро.
3: Динара, а ты чем с утра занята?
5: Да, вот везу дочь в больницу.
2: Ой-ой-ой, выздоравливайте, не надо никаких больниц.
5: Обследование, нет, не болеем, просто вот обследование, спасибо.
2: Ну, вот понятно, и хорошо, да. Вот и чудненько. Отлично. Бензин, короче, нужен всем. Лехе, чтобы сбежать с магазина, Динаре, чтобы доехать до медцентра.
5: Да.
2: Все по плану.
3: Супер.
5: Удачи, Алексей.
3: Кто-то чихнул или мне показалось? Будьте здоровы. Значит, есть у нас три вопроса. Вопросы все числовые. Ваша задача, Леха, Динара, отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и победитель в конце игры заберет 20 литров бензина.
2: Мы желаем вам убрать шуршалку и удачи. И начинаем игру. Слушайте, ребятки, ну сегодня мы в Таразе. И первым делом, конечно же, в Таразе мы включаем волну Радио НС.
3: А ну-ка.
2: Скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает Радио НС в Таразе? Леха, как ты думаешь?
4: 102,7.
2: 102,7. Ответ принят. Динарочка, твой ответ?
5: 102,9.
2: 102,9. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Угу. Ну, раз уж мы уже в Таразе, давайте тогда поедем с вами с Акимата, города Тараз, на остров Кема. Сколько километров составит наша поездка? Динарочка, как ты думаешь? Ку-ку, Динара.
5: Блин, даже не знаю. Так, ну, наверное, может быть, 4000 километров.
3: Хорошо, твой ответ принят. Алексей, а ты как думаешь?
4: Ну, 1007.
3: Сколько?
4: 7.
3: 7000. Твой ответ тоже принят, и мы идем дальше.
2: А если мы поедем с вами на Яндекс.Такси, сколько будет нам стоить эта поездка вот с Акимата, города Тарас, на остров Кема?
3: Угу.
2: Лех, как ты думаешь?
4: Ну, вряд ли такой маршрут есть.
2: Вы просто плохо понимаете, что такое остров Кема. Он есть. Я очень рекомендую вам дать ответ, да.
4: Если близко, ну, скорее всего, 1020.
2: 20 тысяч. Ответ принят. Динара, твой ответ.
5: Я бы за 500 тысяч тенге, наверное, отвезла.
2: За 500
5: очень
2: тысяч
5: очень далеко.
3: Башлёвая.
2: Супер. Давайте подводить итоги. Ты со своим башлёвой убила просто. Ребят, ну, в общем-то, на Радио НС в Таразе вещает на частоте 103,9. И так. Здесь у нас Динара была ближе и заработала свой первый балл. Поздравляем.
3: Да. А дальше начинается самое интересное, друзья. Вот мы в Таразе, и мы такие из Акимата выезжаем на остров Кема, и наша поездка составит 16 километров и 100 метров. Представьте себе.
2: Остров Кема — это комплекс Таразе.
3: Здесь у нас тоже Динарочка. Ну, Динара ближе, да?
2: Да, ну она сильно ближе, да. На 3000 километров она ближе, чем Леха, но почти на 4000 она дальше от острова Кема.
3: Ой, не могу.
2: Ну и, соответственно, если мы поедем с вами на Яндекс.Такси, то эта поездка из Акимата на остров Кема будет стоить нам 2000.

0: 2690 тенге. Как бы странно не звучало, но Леха был ближе. Со счетом 2-1 вы нас сегодня повеселили.
1: В общем, водители такси города Тарас, везите Динару, она 500 тысяч вам вот так вот, фу, с ноги.
0: Отчехли, да, с Акимата ее прокатите. Там, я думаю, за эти деньги ей даже домик снимут на этом острове.
1: Класс. Умнички, друзья, вы прям повеселили нас. Подожди, если честно, подожди. Я не знаю, что такое остров Кэма. Я бы тоже такие ответы
0: дала. Я посмотрела,
1: дала.
0: Там красиво. Но, в общем, со счетом 2-1 Караганда побеждает.
1: Точно, мы же забыли подвести итоги.
0: Да.
1: Динарочка, мы тебя поздравляем. 20 литров бензина твои.
0: Лёх, ты, пожалуйста, не расстраивайся. С Алматы до Тараса недалеко, поэтому скатайся, посмотри на местные достопримечательности. Вообще, я лично очень Тарас люблю. Там классно, красиво и вкусно.
1: Все, беги обратно, там твоя тележка ждет. Динарочка, мы тебе за эфиром расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина. Друзья, не болейте, а мы продолжаем утреннее шоу Беш на радио НС. Доброе утро.
2: И снова шоу Беш на радио НС.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Сары шаяндар бір жылдан астам уақыт тамақсыз жүре алады.
0: Жарнама.
2: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
3: ВАТ не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16017900300052103-14 от 28 марта 2014 года.
4: Әлеуметтік желілерде жасанды интеллект арқылы жасалған жалған бейнероликтер таралуда. Онда танымал тұлғалар мен қазатым өнеркәсіп басшылығының атынан жалған инвестициялық платформалар жарнамаланады. Компания ақпаратты тек ресми дерек көздерден тексеруге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жақын жандарға сақ болуды ескертуге шақырады.
0: НС радиосында жарнама 356 60

0: Африке.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Девять часов две минуты в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. Ну а с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, ребят, у нас часок еще есть. Это значит, что скоро мы повторим гороскоп для всех тех, кто проспал его в 7 часов утра.
3: Не проспите в этот раз, потому что больше такого не будет. Ну и, конечно же, продолжим слушать голосовые сообщения наших радиослушателей. Присылайте их по номеру 775-106-2011. И расскажите, что ваши дети умеют делать лучше вас. Будет интересно послушать.
4: Но я знаю точно, что не могут сделать дети из того, что могут родители. Попытать свою удачу в игре «Большой куш». Да. Сегодня на кону у нас 5000 тенге.
3: Поэтому, друзья, будьте с нами. Мы впереди все расскажем, как отправлять заявки, потому что у нас постоянно спрашивают, как участвовать и так далее. Будьте с нами, мы все расскажем. Ну и, конечно же, следите за нами на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Там идет прямая трансляция прямо со студии Радио НС. И мы продолжаем. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Шоу «Беж». На радио НС.

0: Астрология без гарантий.
1: 9:09 показывают часы в студии радио НС. На календаре 14 сентября, понедельник. И прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака.
2: Итак, Овны, сегодня вам пригодится умение быстро сориентироваться в ситуации, где заранее ничего не подготовлено. Чем меньше будете пытаться просчитать каждый шаг, тем естественнее найдется подходящий вариант.
1: Тельцы, хороший повод заняться едой не ради пользы, а ради удовольствия. Попробовать новое блюдо, изменить знакомый рецепт или заказать то, что обычно обходите стороной. Маленькая гастрономическая экономическое открытие способно заметно украсить понедельник.
2: Близнецы, внимание привлечет занятие, которое обычно кажется слишком скучным или сложным. Стоит дать ему немного времени, внутри окажется гораздо больше интересного, чем обещала первая оценка.
1: Раки, семейная тема сегодня способна неожиданно перейти из серьезной в смешную. Какая-нибудь старая история получит совершенно новое продолжение, станет поводом посмеяться всем вместе.
2: Львы, вам захочется немного обновить свой собственный образ, но без глобальных перемен. Новая деталь в одежде, другой аксессуар или непривычное сочетание неожиданно хорошо сработают.
1: Девы, сегодня удачно решится вопрос, который связан с документами, билетами, записью или каким-нибудь формальным подтверждением. То, что обычно кажется скучной бюрократией, на этот раз пройдет быстро и без лишних хождений по кругу.
2: Весы, понедельник может преподнести приятный сюрприз в дороге. Свободное место, удачный транспорт или необычно легкую поездку. Иногда даже несколько сэкономленных минут способны изменить весь распорядок.
1: Скорпионы, хороший день, чтобы наконец задать прямой вопрос там, где раньше предпочитали обходиться догадками. Ответ окажется проще, чем вся конструкция, которую вы успели вокруг этого построить.
2: Стрельцы, сегодня удастся поймать редкое ощущение, а почему бы и нет, и позволить себе небольшую авантюру без долгих размышлений. Главное, чтобы она была безопасной и действительно радовала вас.
1: Козероги, ваше внимание сегодня может привлечь необычная финансовая возможность. Скидка, выгодный тариф, бонус или способ получить нужное дешевле. Проверить условия все же стоит, но предложение окажется достойным внимания.
2: Водолеи, удачным окажется вечер с музыкой. Включите альбом целиком, а не отдельные знакомые треки. Одна из композиций неожиданно станет той самой, которую захочется добавить в личный список любимых.
1: Рыбы, сегодня удача может прийти через цифры, удачное время, красивое совпадение, нужный номер или неожиданно подходящая дата. Забавная закономерность поднимет настроение и заставит улыбнуться своей точности.
0: На радио МС.

0: ваши дети делают лучше, чем вы? Сегодня такая тема не хабара. Ждем ваши голосовые по номеру 775-106-2011.
1: А мне в голову пришло два момента.
0: Каких?
1: Первый это, блин, а по важности с какого начать? Ну ладно. В общем, моя дочь сильно лучше, чем я, бьет веревки из мужчин. Причем не только из своего папы. Она мастерски умеет это делать со всеми. Да, я так не умею, поэтому я тут вот преклоняюсь перед своей дочерью.
0: Мне интересно, что она при этом делает, что говорит.
1: Она, не знаю, что она там говорит, какие-то волшебные заклинания у нее как будто бы есть, но, в общем, короче, у нее это очень круто получается.
0: Есть чему поучиться.
1: Да, а второй момент, это она классно бегает в магазин, особенно за хлебом.
0: Точно за хлебом?
1: Точно, точно. Ну и иногда за энергетиком, вот. Гришна, каюсь.
0: Обалдеть, вот это да. Мои дети пока так не умеют. В магазин бегаю я.
1: Ты можешь их ко мне на перевоспитание.
0: Я тебе давно хочу их слить. Давно. Друзья, что у вас? Чем вы похвастаетесь? Что ваши дети делают лучше, чем вы? Ждем ваши голосовые по номеру 775-106-2011.
2: Шоу «Бешбеш» на радио МС.

0: родной. А это женщина, не хабар.
1: Не хабар.
2: В чем же круче подрастающее поколение своих родителей? Давайте узнаем прямо сейчас голосовые наших радиослушателей.
3: Давай. Доброе утро, Казахстан. Доброе утро, девчонки, Радио НС.
2: Доброе утро.
4: Ваш постоянный слушатель с города Петропавловска, Марат Базовный Макар. Ну что хочу сказать, про детей-то ладно, а вот внуки.
2: Что с ними?
4: У меня 7 внуков.
2: Вау.
4: От дочери 4, от сына 3.
2: Ага.
4: И каждый норовит Аташку, то есть меня, чему-то научить.
2: Так.
4: Прикиньте.
2: Хорошо не раскрывать.
4: Ё-моё. Это каждый раз в гаджет заглядываешь, что-то делаешь.
2: Угу.
4: Они где-то там нахватаются верхушек. Даже тот же шуруп как-то закрутить. Мне внук говорит, ему 7 лет.
2: Угу.
3: Аташка, а ты, говорит, туда 2 спички поставим, как ты закрутишь. Я знал, просто забыл. А сейчас же эти всякие, есть же претендалы для закрутки. Ну, типа такого. А в телефонах, в компьютерах это вообще непостижимо. Даже самый младший внук, ему 1.5 года всего, собака баласа. И начинает меня там, сам говорить не умеет. Ну все понятно. Нажми туда, нажми сюда.
2: Зато у Аташки вон какой голос молодой. Да, это
5: веселый.
2: Все за счет 7 внуков, между прочим.
5: Да, идем дальше.
6: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, девчонки.
2: Привет.
5: Доброе утро.
6: Наши дети лучше нас умеют радоваться разным мелочам.
2: Да
6: тех,
2: ладно.
6: Которых мы иногда не замечаем.
2: Mm?
6: И этому нужно учиться у них.
2: О,
6: так
2: нет.
6: Что будьте счастливы все.
2: Мне не надо такого счастья, знаете, когда дети особенно закатывают глаза, когда у них все есть.
5: Ну вот я тоже думаю. Я пытаюсь вспомнить судорожно, когда последний раз моя дочь радовалась.
2: Да-да-да.
5: Мелочам.
2: Привозишь на море, они такие, что тут делать? Я в номере
5: посижу. Почему отель не такой?
2: Да-да-да.
5: Ну нет, ну ладно, мы, конечно, утрируем, но все же.
7: Доброе утро, любимое радио НС.
2: Привет.
5: Доброе утро.
7: Любимый ведущий Лима и Ксения. Это Макижан из Алматы.
2: Привет, привет.
7: А мой сын старший лучше меня в том плане, что он лучше играет в шахматы, и у него аналитический склад ума.
2: Вау.
7: У него вообще математика лучше идет, и такие сложные науки вообще у него отлично получаются. А младший сын, он творческий человек. Он отлично рисует, у него прекрасная фантазия, а также он хорошо поет. Намного лучше, чем я, может изобразить любую мелодию.
2: Прикольно.
7: Которую, например, я не знаю певца и не могу изобразить, а он спокойно споет, сыграет.
2: Угу.
7: Пусть у детей все будет самое лучшее. Пусть жизнь у них будет лучше, чем у нас. Всем отличного дня, отличного настроения. Чао-чао. Пока.
2: Зато, Макижан, вы классно умеете рассказывать о них.
5: Ну вот я только хотела сказать, что один, получается, аналитик, другой творческий, а сам-то Макижан чего? Кто, где, в какой части?
2: Рассказчик. Идем дальше.
8: Здравствуйте, дорогой шоу-беш. А мои дети лучше меня разговаривают на казахском языке. Причем им 6 лет. Одному 6, другому 4.
2: Ну, круто.
8: А который 6-летний лучше меня разговаривать на казахском. Сейчас уже друзья над мной смеются.
2: Красавчик, потом еще и папку подтянет.
9: Доброе утро, страна. Доброе утро, Радио НС.
2: Доброе утро.
9: Моя старшая дочка лучше, чем я, закатывает свои глаза.
2: Вау.
9: Прям в одну сторону, в другую сторону.
2: Мы прям верим вам.
5: Это вот из разряда моей дочери, да? Они где-то там рядом обучались.
2: Да-да-да-да-да. Идем дальше.
10: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна.
2: Привет.
10: Всех отличного настроения и прекрасной недели.
2: Спасибо.
10: А сын лучше меня разбирается, конечно же, в телефоне, в компьютере.
2: Так.
10: Во всяких новых играх я там не разбираюсь. Всем пока-пока.
5: Зато Селя хорошо в других играх. После которых букеты приносят.
11: Доброе утро, страна. Доброе утро, шоу-беш.
2: Доброе утро. Привет.
11: У меня дети еще маленькие, то есть
2: да?
11: Пока я их всему учу, но чувствую, что еще пару лет
5: ответ переплюнут.
11: И уже я буду, как мои родители, не понимать, как Wi-Fi подключать, как интернет настроить. Сразу вспоминается юмористический скетч Comedy Club, где маленький ребенок знает, как выводить деньги в офшоры, строить долгострой.
5: А где
11: всем
5: таких
11: пока.
5: Детей выдают? Мне бы вот в акциях, чтобы разбирались детки.
2: Да,
5: ну
2: да,
5: и с офшорами, да, чтобы тоже проблем не было.
2: Рожать еще, еще, еще, пока не получится.
5: Блин, ну они пока говорить начнут, я уже столько возможностей упущу.
2: Вот такие были сегодня голосовые сообщения. Но мы рады за вас, у вас дети очень талантливые, друзья.
5: А вот от последнего слушателя я через пару лет очень хочу услышать сообщение. С итогами, когда дети выросли, что там.
2: Да-да-да, что там с акциями, офшорами. Ну а мы продолжаем. Доброе утро.
0: Эй, Балрам, не хабар.
1: Не хабар, родной.
0: А А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: А у нас есть 5000 тенге в банкомате. Впереди расскажем, как вы сможете их забрать.

0: Сейчас вот, друзья, внимание. Мы сейчас вам расскажем инструкцию того, как нужно отправить правильно заявку на игру, которая состоится у нас совсем скоро в эфире Радио НС. Игра называется «Большой куш».
1: И там на кону у нас 5000 тенге. Но чтобы в дальнейшем вам тоже было легче, мы очень рекомендуем сохранить номер нашего WhatsApp 775-106-2011.
0: Да, именно на этот номер в WhatsApp нужно будет написать название игры «Большой куш». Ждем вас. Ты сказала, что у нас 5000 тенге в банкомате?
1: 5000 тенге.
0: 5000 тенге. 5.
2: На радио МС. Айналайн, вставай же. Шоу «Беш» на радио МС.

0: Альфа Куш активирован.
1: 9:40 в Казахстане. Самое время поиграть в игру «Большой куш» и попытаться взломать наш банкомат.
2: В банкомате, как обычно, лежат деньги. Сегодня там 5000 тенге.
1: И у нас есть участник сегодняшней игры. Это Руслан. Руслан из Ахсая, Западно-Казахстанская область. Руслан, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Руслан такой серьезный. За эфиром я подслушивала, как он себя вел в разговоре с Ксенией. Очень как будто бы волнуется. Руслан, не волнуйся, мы больше тебя волнуемся. Хорошо? Вся надежда на тебя.
3: Я был в движении, просто пока я припарковался.
1: А, все, было ты был занят. Неудобно. Теперь ты припаркован, все нормально.
2: И теперь можно расслабиться и делать эгегей!
1: Давай вместе с нами. Ну что, Русланчик, у нас для тебя готовы 3 вопроса. 3 варианта ответа тебе тоже дадим. И твоя задача — ответить на все вопросы правильно. Ну не будь таким серьезным, пожалуйста. Руслан.
3: Я буду стараться ответить.
1: Все, молодец.
2: Ладно, главное, Руслан собрался, и мы готовы начинать. Желаем удачи.
3: Да.
1: Удачи тебе.
0: Первая цифра.
2: Руслан, начнем мы с праздников, которые были отмечены в выходные. К примеру, в Международный день шоколада у нас вот был. И скажи, пожалуйста, какой компонент шоколада может улучшать настроение? Варианты ответов. Пальмитиновая кислота, триптофан или кофеин, как ты думаешь?
3: Ну, пусть будет кислота.
2: Цифра номер 1 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Ну что, мы продолжаем взлом банкомата, Руслан. Также в выходные свой праздник отметили парикмахеры. Скажи, пожалуйста, что на самом деле определяет естественный цвет волос? Варианты ответов. Кератохром и трихосидерин. Второе. Нейромеланин и липофусцин. И третье – эомеланин и феомеланин. Как ты думаешь, какой из этих ответов верный?
3: Вот какой-то, наверное, с меланином. Ну, так, второй или третий. Пусть будет третий.
1: Цифра номер 3 принята. Идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Руслан, ну а еще сегодня в Индии отмечается день хинди. Скажи, пожалуйста, какое слово пришло в русский язык из хинди? Варианты ответов. Мандарин, пижама или карандаш, как ты думаешь?
3: Ну, пижама.
2: Цифра номер 2 принята. И код с Русланом из города Аксай сегодня получился 1-3-2.
1: В нашем банкомате 5000 тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
2: Ты не представляешь, насколько ты был близок к победе, но давайте совсем разбираться.
1: Давай.
2: В первом вопросе ты ответил неправильно. На самом деле настроение улучшает какао, который содержит триптофан, а также фенилэтиламин и тембрамин. Эти компоненты стимулируют выработку гормонов счастья в организме. Вот, кислота там все-таки не
1: участвует. Всем нам сегодня нужно съесть по шоколадке. Во втором вопросе ты, кстати, ответил правильно. Да, естественный цвет волос на самом деле определяется балансом и количеством 2 видов пигмента меланина. Это эомеланин и феомеланин, которые вырабатываются специальными клетками меланоцитами. Меланоцитами, все верно, все.
2: Ну и в третьем вопросе ты тоже ответил правильно. Слово «пайджама» дословно значило «одежда для ног». Это просто были свободные штаны и джеры, которые носили местные жители. Ну а мы себе уже пижамку, ну, вы сами знаете,
1: придумали.
2: Да, пижамка — это хорошо.
1: Русланчик, мы тебе все равно аплодируем. Ты такой молодец, такой смелый. Отправил, во-первых, заявку.
3: Спасибо.
1: Попал в рандом, поиграл в игру. И можешь с помощью радио НС передать привет всем своим друзьям и знакомым.
3: Да, передаю всему нашему Бурлинскому району, всем землякам большой привет, всем удачного дня. Ну, всем, кто меня узнал, всем большой привет.
1: Хорошего дня тебе желаем, спасибо тебе за игру, пиши нам, еще не пропадай. Ну и своим проигрышем Руслан добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. Уже завтра в нашем банкомате целых 10000 тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
0: Большой куш на радио НС.

0: 9:40, 8 минут в Казахстане. Это говорит о том, что нам с вами, друзья, пора прощаться.
1: Это говорит о том, что 3 часа мы посмеялись, пострадали местами. Все стадии вот эти отрицания, торга, там принятия и всего прочего мы прошли. И теперь полноценно можно поработать в понедельник.
0: Но вы, друзья, не переключайтесь, потому что впереди много чего интересного вас ждет. Вы сможете поздравить своих любимых, близких и родных с праздниками, с днем рождения. Лайв-чат сегодня будет на казахском и на русском языках. Будьте с нами.
1: Ну, как обычно, в общем, на НС все по плану, и у нас по плану вернуться к вам завтра.
0: В 7 часов утра здесь на Радио НС встречаемся.
1: Ну, а сегодня, как и всегда, для вас старались Лим Бимурзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Разные мысли. Совесть как хомяк. Или спит, или грызет. Жирнова.
1: С чем сталкивается женщина после 40?
2: Увядающая кожа.
1: Морщины.
2: Мучительные приливы.
1: С этими и другими проблемами рано или поздно сталкивается каждая женщина старше 40. Причина – снижение выработки организмом эстрогена, главного гормона молодости и красоты. Как с этим справиться? Как в 50 выглядеть на 35?
3: Решение есть. Серия растительных негормональных препаратов «Циклим» от компании «Эвалар» – ваше средство управления возрастом. «Циклим Био» с фитоэстрогенами «Цемицифуги» восполняет нехватку собственных эстрогенов, замедляет процессы старения и способствует ослаблению или полному исчезновению проявлений климакса. «Циклим Аланин» блокирует приступы жара и избавляет от приливов. Кремы «Циклим» восстанавливают упругость и эластичность кожи и помогают избавиться от мимических морщин. Совместное применение таблеток и кремов значительно усиливает эффект. Это подтверждают почти 90% женщин, участвовавших в исследованиях.
1: Циклим. Ваш секрет управления возрастом. БАД не является лекарством.
4: Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: СУГР номер КЗ-16017800-3Е00-44821-5 от 21 апреля 2015 года. СУГР номер КЗ-16017800-3Е00-13890-814 от 8 августа 2014 года.
0: НС Радио Сна Жирнова. Ищи Зилю Алта, Алт

коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет.

0: Siz bildiniz mi?
1: Қытай әлемдегі ең дінсіз ел.
2: Реклама.
3: Алматы, готовься праздновать. 19 и 20 сентября – День города, музыка, яркие события, спорт, развлечения и праздничное настроение сразу на нескольких площадках города, а в течение всего сентября – около 300 мероприятий для жителей и гостей Алматы. Площадь Астана, площадь Абая, Панфилова, Жибекжулы и еще десятки праздничных площадок. День города Алматы – время встреч, эмоций и ярких впечатлений. Выбирайте события, зовите друзей и отмечайте вместе.
2: Реклама на радио НС 356-6000.
4: Хочешь видеть, как мы зажигаем?

от манчжурки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар.
1: I am David Beckham, but everybody calls me.

0: Вики. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Друзья, всем привет! Ну что же, видим, понедельник, 14 сентября. Новая неделя уже успела начаться, а значит, самое время не ждать подходящего настроения. Ну а создавать его самим. Планы, дела, рабочие вопросы, все это никуда не денется. А вот немного хорошей музыки и общения можно себе позволить прямо сейчас. Так что встречаемся сейчас прямо, друзья, в программе «Лайв-чат» на радио НС. У микрофона Тамерлан Исмаилов. И как всегда, здесь можно передать привет, поздравить кого-нибудь, пожелать хорошего дня или просто написать пару слов нам в эфир. В наш WhatsApp 775-106-00-11 уже вовсю ждет ваших прекрасных сообщений. Ну а музыкальный разгон сегодня очень уверенный. Bon Jovi, Pitbull, трек Now or Never, то бишь сейчас или никогда. Ну, пожалуй, неплохой девиз, чтобы начать новую неделю. Ну что ж, друзья, понедельник, погнали!
0: Лайв-чат. Номер WhatsApp 8-775-10-60-0-11. This whirlwind with the iconic.

0: отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Друзья, ну вот и стартуем программу «Лайв-чат». Можно сказать, теперь официально. Приветствие успел ваши собрать совсем свеженькие, погнали их читать. Здравствуйте, Радио НС, передайте, пожалуйста, Володе «Салам алейкум» от Аяна. У нас все хорошо, сижу на работе и пишу на радио. Жду, брат, обнял, приподнял и поставил. Володя Аян сегодня, вот как видите, передает вам салам и коротко докладывает, что на работе все хорошо и вас, конечно, ждут. А фирменное «обнял, приподнял», конечно же, на месте. Здравствуйте, передаю привет Тимирбаеву Аскату, мой родной, мой любимый, мой самый дорогой человек. Бог не просто так свел нас вместе. Пусть он всегда хранит нашу любовь, нашу семью и никогда не позволит ничему нас разлучить. Я всем сердцем верю в нас и хочу, чтобы мы всегда были друг у друга. Несмотря ни на что, люблю тебя безмерно. Твоя Жанка подписалась. Аскат, Жанка сегодня говорит о вас с особой теплотой. Видно, что она очень дорожит вашей семьей и верит в то, что вместе вам все по силам. Здравствуйте, НС Радио. Хочу передать привет милому мужу Галиеву Анатолию Родионовичу. Любимый, как у тебя дела? У меня же все хорошо. Дома отдыхаю, дети в школе. У дочки все хорошо. Передает привет. Любим тебя и ждем Жаном. Сегодня будет спецмаг. Если будет возможность, позвони мне. Жду от тебя звонков. Жан, мне готова уже выйти купить билеты. Скучаю сильно. Люблю тебя. Моя любовь. Вечно твоя любимая. Гуля Сактау оставила эту прекрасную подпись со множеством сердечек в конце сообщения. Анатолий Родионович, вак. Сегодня видим спокойно. Дети в школе, дочка передает привет, а Гуля уже готова лететь к вам на крыльях любви и идти за билетами. Так что, если появится возможность, конечно же, обязательно позвоните. Здравствуйте, я хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчуку Владимиру. Сынок мой родной, просто хочу напомнить тебе, что мама рядом с тобой всем сердцем. Где бы ты ни был, моя любовь всегда с тобой. Я верю в тебя, верю, что все это обязательно закончится и наступит день, когда мы снова будем вместе. Держи. Ты, мой родной, ты сильный, а мы тебя очень любим и, конечно, ждем. Твоя мама Олеся. Владимир, мама Олеся сегодня снова рядом с вами, пусть и через эфир. Она верит в вас и очень ждет того дня, когда вы сможете наконец-то увидеться. Добрый день, самое лучшее радио. Передайте большой привет нашему Чингису. Чингис, завтра мы с мамой обязательно приедем к тебе. Не переживай, все, о чем мы говорили, и все, что ты ждал, будет с тобой. Крепко обнимаем тебя всей семьей и ждем встречи. Сестренка Наргиз оставила подпись. Чингис, завтра у вас важный день. Наргиз с мамой уже собираются в дорогу, так что держитесь, встреча совсем близко, и кое-что долгожданное тоже уже в пути. Ну что ж, друзья, будем тем временем продолжать, и мне остается лишь напомнить номер нашего WhatsApp 775-106-2011. Успейте отправить свое прекрасное сообщение. Лайв-чат. Лайв-чат.

слышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты, с нам улыбаясь в раю.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

0: Лайф-чат.
1: Друзья, 15 часов, 15 минут, красивое число, значит, можно смело продолжать читать ваши прекрасные сообщения. Передаю огромный привет семье Бабич Дмитрия. Хочу сказать, что очень сильно его люблю. С любовью, супруга Ирма. Дмитрий, сегодня большой привет сразу всей вашей семье, а Ирма решила напомнить, что главное, вы для нее очень дорогой человек. Привет, любимая радио НС, самые замечательные ведущие. Передайте, пожалуйста, привет самому любимому супругу Рубанову Вячеславу. Дорогой мой, я очень сильно тебя люблю, береги себя, мы очень все скучаем по тебе. По поводу больницы нельзя, так как мы хотели. Напиши заявление, чтобы остаться там работать. Мы тоже решаем, чтобы тебе на другую работу не переводиться, а остаться там. Дома все нормально, дети учатся, я на работе. Собственно, очень сильно жду нашей встречи. Целую тебя крепко и обнимаю твоя навеки супруга. Балдерган и дети подписались. Все красивыми сердечками. Вячеслав дома сегодня. Все спокойно, но что видим, дети учатся, Балдерган на работе, а все вместе они думают только о вас. Ну и как видим, вопрос работы постепенно решается. Надеюсь, в скором времени завершится положительно. Здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет нашей дорогой и любимой Альбине из Кустаная. Пусть не летят быстрее, не расстраивайся. По пустякам, мы всегда рядом с тобой. Помни об этом. Любим и крепко обнимаем тебя. Твои родные из Челябинска подписались. Альбина, Челябинск снова на связи. Родные напоминают, не позволяйте мелочам портить настроение. У вас за спиной целая команда, которая всегда только с вами. Здравствуйте, Радио НС. Передайте пламенный поцелуй любимому мужу Алдамову Рамзану. Очень скучаю и жду. Маму от нас вчера поздравила. Дома все хорошо. Люблю, твоя единственная и неповторимая жена. Рамзан, для вас сегодня пламенный поцелуй и весточка от жены. Дома все хорошо. Маму поздравили, а вас очень ждут. Так что самое время дать о себе знать. Добрый день, Тамерлан, любимая Радио НС. Сегодня у меня день рождения. Мне исполнилось сегодня 24 года. Вокруг меня все поздравляют и желают счастья. Хочу передать огромный привет своему папе и хочу сказать, будь всегда здоров и спасибо тебе за поздравления. Всем желаю провести хорошо этот день. Отправил сообщение Никита из города Шымкент. Никита, что же, хочется только присоединиться к этим многочисленным поздравлениям и сказать, с днем вашего рождения. 24 – это, я считаю, прекрасный возраст. Все впереди и столько всего еще интересного предстоит познать. Ну, а папе сегодня отдельный привет и спасибо вам за поздравления для, собственно, Никиты. Вместе со всей страной присоединяемся к этому прекрасному дню. И, друзья, будем продолжать. Впереди еще есть некоторое количество сообщений. Они будут в числе первых, так что не переживайте. Следующий выход дожидайтесь спокойно. А кто же не присоединился, друзья, смело отправляйте свои сообщения на номер WhatsApp, который прозвучит прямо сейчас. Не пропустите.
0: Лайф-чат. Лайф-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, продолжаем программу «Лайв-чат». 15 часов 28 минут. Практически половина этого часа позади, впереди, ну, почти, можно сказать, столько же. Значит, успеем столько же сообщений зачитать. Привет, радио НС, Сабик Нурбек, как ты? У нас все хорошо, не переживай, мы очень скучаем по тебе, особенно по твоему голосу. Твой сын Алинур ходит в садик, бота на работе, так и проходят наши обычные дни. Главное, чтобы у тебя все было хорошо, береги себя, не переживай за нас. Мы тебя любим, ждем и очень надеемся, что скоро все наладится. С любовью, твои родные. Сабит, дома все своим чередом видим. Алинур в садике, бота на работе. А вот чего действительно не хватает вашим родным, так это вашего голоса. Скорее возвращайтесь. Добрый день, радио НС. Передайте, пожалуйста, большой семейный привет Калиеву Серику. Очень сильно любим. У нас все хорошо. Ждем тебя, родной. Серик, сегодня вас дружно вспоминают всей семьей. Дома все хорошо, а значит, можно спокойно получать этот привет и знать, что вас очень ждут. Тамерлан, здравствуйте, я хочу передать привет милому корейцу Жану, я тебя люблю, сильно скучаю и жду. Сегодня уже ровно третий месяц уже, как ты будешь рядом, так понимаю, люблю твоя. Ты ж подписалась, ну, вроде так и написано. И еще один, тем не менее, пламенный привет получил тот самый кореец, который и, наконец-то, слушает и радуется этим по-настоящему теплым словам. И, судя по всему, три месяца уже как рядом. Радио НС, передайте, пожалуйста, привет от племянницы Леры, бабушки Томы и Натали. Или Натали, для Альбины нашей из Костанае. Улыбнись, если слышишь меня. Целуем и в обе щеки. Обнимаем. И что же, Альбина, вас сегодня сразу три человека ловят через наш эфир. А просьба у них одна. Обязательно улыбнитесь, если услышите это сообщение. Здравствуйте. Мы тоже поздравляем всех именинников с днем рождения. За нас тоже поставьте хорошую песню. Асылжана и его мама Галима. Спасибо. Асылжан и Галима, присоединяемся к поздравлениям именинников. Всем, всех, кто прямо сейчас, прямо сегодня отмечает свой долгожданный праздник, вас хочется от всей души поздравить с днем, собственно, варенье. Хорошая песня для вас обязательно будет, ведь мы на радио, а хорошие песни должны быть на радио. Я считаю, только так. И на этом, друзья, будем продолжать. Половина, напоминаю, друзья, этого часа позади. Впереди столько же, так что скорее присоединяйтесь. Номер WhatsApp 775-106-00-11. Успейте написать свое письмо, в котором напишите только самые душевные слова и только лучшие пожелания. Как-то так, друзья.

0: Лайф-чат.
1: Друзья, продолжаем программу «Лайв-чат», ну и как будто бы будем плавно ее заканчивать. Финальные сообщения собрал ваши, так что можно смело начинать. Добрый день, любимое радио. Передаем привет Альбине из Кустаная от Лерочки, Томы и Наташи. Мы тебя любим, детка, благодарим. Ну что ж, Альбина, вас снова нашли через эфир. Лерочка, Тома и Наташа сегодня дружно напоминают, насколько вы им дороги. Помните об этом. Добрый день, передайте привет бухгалтерии Абай-Арена. Пожелайте нам хорошей недели и отличного настроение. Заранее благодарю. Бухгалтерия Абай-Арены, ловите пламенный привет от радио НС. Желаем, чтобы неделя началась легко, цифры сходились, настроение вообще не подводило, а день зарплаты как можно скорее. Даже если он был, чтобы был в следующий раз еще быстрее. Здравствуйте. Хочу передать привет Ашурахун Ане и Эльмире Ашурахун. Я тебя очень сильно люблю. Марина, завтра у тебя выходной. Мне без тебя скучно. Ну что ж, Марина, завтра у вас выходной, а значит, есть шанс немного компенсировать эту скуку. Ну а пока привет летит через наш эфир. Здравствуйте! Сегодня у нашей мамы, бабушки, прабабушки Садвакасовой Кульжавар Саткеновны юбилей 80-летия. Ничего себе! Мы все сердечно поздравляем ее с этим днем. Желаю им крепкого здоровья, счастья и хорошего настроения. Мы тебя любим, наша Куляпашка. Будь здорова! Ну что же, Куляпашка, сегодня у вас действительно большой семейный праздник. 80 лет, представляете, друзья? Вся семья рядом хотя бы своими словами и желает вам здоровья, радости и еще много счастливых лет. Дорогие слушатели, радио НС, сейчас прозвучит особенное, очень теплое и искреннее поздравление для человека, который сегодня находится далеко от своих самых родных людей. Дорогой наш любимый муж, папа Сабит Нурбек. Любимый пусть и с небольшим опозданием, но все же лучше поздно, чем никогда. 11 сентября нашей семье исполнилось 5 лет. За эти 5 лет у нас было много разных дней, но самым дорогим подарком нашей любви стал наш сын Алинур. Мы очень по тебе скучаем, нам не хватает тебя. Тех простых моментов, которые раньше казались обычными, а теперь стали самыми дорогими воспоминаниями. Алинур растет и очень любит тебя. Он тоже ждет того дня, когда сможет крепко тебя обнять. Мы обязательно расскажем ему, как сильно папа его любит, как ждет его и как верит в то, что однажды вы снова будете рядом. Сегодня в нашу пятую годовщину хочу сказать тебе только самые главные слова. Я тебя люблю. Люблю не только в хорошие дни, но и тогда, когда жизнь испытывает нас на прочность. Я верю, что все трудности когда-нибудь останутся позади, ну а этот тяжелый период станет лишь воспоминаниям, которые мы однажды переживем вместе. Нурбек от Бутагос и Алинура, тебе огромный привет, крепкие объятия и вся наша любовь. Мы скучаем, ждем и верим. Самое главное, что мы тебя любим с нашей пятой годовщиной, любимые. Ну что же, Сабит, таким вот сообщением будем заканчивать прекрасный

0: Ну что ж, друзья, продолжаем наш понедельник на радио NS. И новый музыкальный час начинается с группы 18s и трека You Got The Look. Вот как одновременно получилось сказать. Отличный вариант, чтобы немного встряхнуться после первой половины дня и добавить этому понедельнику немного движения. Ну а дальше все по нашей традиции. Совсем скоро поговорим о дорожной ситуации, посмотрим, что сейчас происходит на улицах Алматы и Астаны, узнаем, какая погода нас ждет завтра, ну и, конечно же, куда без музыки. Ее в этом часу будет предостаточно. Настроение дальше будет поддерживать Иракли и трек «Уйти или остаться», а затем для вас Юлия Савичева с треком «Никак». Так что оставайтесь на радио NS, ведь новый музыкальный час только начинается.
1: NS. Жақсы көңіл күйдің мекен жайы.

0: пробок.
1: И, друзья, об актуальной дорожной обстановке вам поведаю прямо сейчас. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 5 баллов и плотное движение. По проспекту Аль-Фараби со стороны юга вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Луганского до Зейна Шашкина. По Розыбакиево в южном направлении ожидается затор от улицы Дюсенова до Жандосова – 20 минут. Ну и по улице Сайна на север целых полчаса, друзья, вам понадобится от улицы Наваи до Шаляпина. В Астане 3 балла, местами затруднения, больше всего времени потратите по улице Сыганак, а от улицы Сауран до проспекта Туран. Также ожидается затор по улице Оренбор и Сыганак от остановки ЖК «Зеленый квартал» до проспекта Кабамбай-Батыра. Ну и по проспекту Туран простоять придется от остановки «Столичный парк» до улицы Бугимбая. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги!
0: Мимо пробок!

0: Погода на радио НС.
1: И, друзья, о погоде на завтра, то бишь на 15 сентября, расскажу вам прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается пасмурный день без осадков с температурой плюс 19. В Алматы прогнозируется облачная погода с прояснениями, уже с температурой плюс 28.
0: Погода. Если радио, то

Ну а мы продолжаем этот музыкальный час на радио НС. И прямо сейчас звучит та самая песня, которую невозможно перепутать ни с какой другой. Modern Talking и трек You're My Heart, You're My Soul. Кажется, прошло You're My Soul. Кажется, прошло уже столько лет, но стоит только услышать первые секунды и настроение.

0: Ну что ж, друзья, начинаем новый музыкальный час на Радио НС. И прямо сейчас для вас группа «Серебро» с треком «Мало огня». Хотя, если честно, сегодня нам этого огня точно хватит, потому что у нас есть не только музыка, но и отличный повод прямо сейчас подключиться к эфиру. Все это время, друзья, мы с вами разговаривали, слушали музыку, ну а теперь пришла пора не только нам говорить, но и вам, дорогие слушатели, присоединяться к эфиру. Сегодня я объявляю новый розыгрыш на Радио НС, и одному из вас мы подарим пару билетов в кино на новый казахстанский фильм «Онтерткун», или как он называется, «14 дней». Чуть позже я подробнее расскажу вам о самой картине и о ее сюжете, ну и поделюсь другими интересными подробностями. Ну а принять участие можно уже сейчас, и здесь все действительно очень просто. Отправляйте на наш WhatsApp номер 775-106-2011 ваше имя, город и фразу «Хочу в кино». Вот и все, никаких сложных условий, только ваша заявка и немного удачи. Ну а пока, друзья, будем продолжать наш музыкальный час, ведь следом для вас Maroon 5 и трек «Moves Like Jagger». Погнали!
1: Ничего лучшего в пробке еще

0: И с таким приятным звучанием, друзья, Westlife вовсю продолжаем этот музыкальный час на радио NS. Ну и пока песня остается с нами, я вновь хочу напомнить вам про наш новый розыгрыш, в котором можно принять участие прямо сейчас. Мы разыгрываем пару билетов на новый казахстанский фильм «14 дней». Это история, в которой смешались драма и комедия, ну а сама картина длится около полутора часов. Самое то, чтобы выбраться вечером в кино и хорошо провести время. Фильм на казахском языке, но для тех, кто переживает, что может что-то не понять, предусмотрены русские субтитры. И так что, кстати, отличный вариант не только посмотреть кино, но и немного подтянуть казахский с помощью кинематографа. Ну а чтобы побороться за свои два билета, отправляйте на наш WhatsApp номер 775-106-2011 всего три вещи. Ваше имя, ваш город и фразу «хочу в кино». Все очень просто, заявка отправлена, а дальше остается только дождаться розыгрыша. Ну а теперь, друзья, как и обещал, через несколько секунд посмотрим, что же происходит на наших дорогах. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 6 баллов и движение затруднено. По проспекту Абая со стороны запада вы потеряете около 10 минут дороги от улицы Жарокова до Тлендиева. По Тимирязеву в восточном направлении ожидается затор от улицы Ауэзова до Байтурсынова 15 минут. Ну и по Розыбакиево на юг больше 15 минут в этот раз, друзья, вам понадобится от улицы Дюсенова до Сатпаева. Перемещаемся в столицу, видим в Астане 4 балла и местами затруднения. Больше всего времени потратите по улице Космонавтов и Кургальжинскому шоссе от улицы Тайбекова до проспекта Туран. Также ожидается затор по улице Арай от переулка Нура до Сарайшик. Ну и по улице Сыганак простоять придется от Турана до проспекта Камамбай-Батыра. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

0: Ну а мы продолжаем, друзья. Музыкальный час на радио НС. И прямо сейчас для вас Маша Распутина и Филипп Киркоров с треком «Роза черная». Песня с таким названием, конечно, сразу про эмоции, про яркие характеры и про истории, где все бывает не просто, как кажется. Ну и вот, кстати, у нас сегодня тоже есть история, только уже с очень приятным продолжением. Финальная возможность принять участие в нашем розыгрыше. Совсем скоро мы стартуем и напомню, разыгрываем пару билетов на новый казахстанский фильм «14 дней». А сюжет там действительно интересный. Главный герой Дархан – успешный и обеспеченный бизнесмен, у которого, кажется, есть все, кроме самого главного – близких людей рядом. В какой-то момент он понимает, что в погоне за успехом успел потерять настоящих друзей и решается на довольно отчаянную авантюру, чтобы снова собрать их вместе. Так трое друзей из детства отправляются в настоящее безумное путешествие по следам своих школьных мечтаний, старых планов и того, что когда-то так и не успели осуществить. Звучит как хорошая смесь юмора, воспоминаний и приключений. Ну а сегодня вы можете не просто посмотреть эту историю, но, как говорится, выиграть билеты на нее у нас на радио НС. Так что прямо сейчас, друзья, последний шанс отправить заявку на наш WhatsApp номер 775-106-0011. Ваше имя, город и фразу «Хочу в кино». Ну а совсем скоро, друзья, стартуем розыгрыш.
1: Бетеге день бие, жусаннан аласа, НС радиоса.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько

0: приятный бонус. Бонус. It's a game time. Выйди и зайди до Арбальда. Игра Кидишка на Радио Эдес.
1: Ну что ж, друзья, вот и наконец стартуем нашу игру «Кинишка» на Радио НС. Целый час рассказывал вам о возможности поучаствовать в нашем розыгрыше, и заявок, заметил, пришло немало. Но сегодня на связи с нами оказался только один счастливчик, а конкретнее счастливица, и именно Нинель. Нинель, здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Все, замечательно, слышим вас. Как ваши дела? Как проходят последние минуты этого рабочего понедельника?
2: Хорошо.
1: Ну, вижу в голосе, слышу точнее, что действительно все хорошо, скорее всего, домой направляетесь. Ну, могу ошибаться, подскажите, пожалуйста.
2: Да, домой еду.
1: Все, отлично, значит, вечером будете отдыхать, вспоминать эту игру, надеюсь, с теплотой. А, давайте еще немного пообщаемся и скажите, пожалуйста, кино любите? Есть ли тот самый фильм, который можете пересматривать хоть 100 раз?
2: Да.
1: Назовете? Поделитесь?
2: Мне нравится Эштон Катчер и Камерон Диаз «Однажды в Вегасе».
1: О, неплохой выбор, достаточно причем нетипичный, я бы сказал, давно не слышал этого названия и имена этих актеров. Ну что же, как говорится, мое почтение. Но, Нинель, спрашиваю не из простого любопытства, а потому что сейчас именно от ваших знаний в мире кинематографа зависит, сможете ли выиграть пару билетов на новый казахстанский фильм «14 дней». Правила очень, знаете, простые. Буду загадывать вам известные фильмы и давать подсказки на них. Всего будет 5 картин. Ваша же задача угадать хотя бы 3 из 5. Справляйтесь, билеты ваши. Собственно, вы готовы?
2: Да.
1: Все замечательно, но так неуверенно сказали, я уж немного испугался. Не бойтесь, все хорошо. Как говорится, я с вами. Ну что ж, Нинель, первая картина, которую я загадал, и первая подсказка. Мальчик остается дома один, без взрослых. Есть какие-то уже додумки?
2: Да, один дома.
1: Дома. Отлично, это достойно отдельных аплодисментов, друзья. Было у меня еще 2 подсказки, но Нинель справилась уже с первой. Посмотрим, как дела пойдут дальше. Вторую картину я загадал, название не скажу, конечно же, но главный герой в ней – будущий наследник престола. Но она уже такая не очень очевидная. Или Нинель, дать мне вторую подсказку лучше?
2: Не король лев?
1: Король лев, это вы быстро. Очередные аплодисменты. Ваш адрес, Нинель. Это было быстро. Ну что же, идем дальше. Третья картина. Главный герой постоянно попадает в неприятности, а на одном корабле особенно любят ром. Я сразу назвал вам 2 подсказки. Сразу 2 подсказки вам дал, и есть третья, которая точно его выдаст с потрохами. Но можно еще немного подумать. Нинель, дайте нам знать, что вы живы.
2: Давайте.
1: Все, хорошо. Третья подсказка. Повторю первые 2, где главный герой постоянно попадает в неприятности. На одном корабле любят ром, а капитана этого корабля зовут Джек Воробей.
2: Пираты Карибского моря.
1: Абсолютно верно, это правильный ответ. Аплодисменты и, конечно же, идем дальше. Уже 4 картина. Главный герой любит одиночество. Мне просто, друзья, интересно. Так-то Ниналь уже победила, но мне интересно, справится ли с оставшимися. Главный герой любит одиночество и живет далеко от людей. Ну что ж, Ниналь, ответите?
2: Это какой-то остров.
1: Не совсем, хотя я думаю, какой-то фильм приходит точно в голову, но думаю, это не наш случай. Вторая подсказка. Однажды в его жизни появляется очень разговорчивый осел.
2: А Шрек?
1: Шрек, абсолютно верно. Все, друзья, финальная загадка, финальный фильм, мультфильм, точно не уверен. А нет, это все-таки фильм. Тоже такая небольшая подсказка. Ну что ж, Нинали, слушайте. Главный герой совершенно случайно оказывается в прошлом. Нинель, ну что же, я могу сразу вторую подсказку дать, чтобы немного стало проще. Там ему приходится столкнуться со своими молодыми родителями. Давайте, Нинель, давайте.
2: Снова 13, да? Нет?
1: Что?
2: Папе снова 13, 19, да? Нет?

0: Отвечены. И, друзья, мне остается нажать только одну кнопочку. Серж Нинель, вы побеждаете и заполучаете те самые два заветных билетика. Вам большое спасибо за игру. И у нас еще несколько времени, минут, секунд, но явно не часов, остается, чтобы передать привет нашим слушателям. Есть что сказать?
1: Да, всем приятно добраться до дома.
0: Вижу, что вы сами все еще в пути и желаете только этого. Ну, надеюсь, многие разделяют ваше чувство и ваш оптимизм. Ну что же, трубочку не кладите, сейчас с вами свяжусь и объясню, как получить ваш заветный приз. Друзья, мы же будем идти дальше. Всем спасибо за активное участие. Слушайте радио НС и отправляйте свои заявки. Кто знает, возможно, в следующий раз победа достанется именно вам.
2: Приятный бонус. It's a game time.

0: Погода на радио НС.
1: Друзья, завтра в Астане ожидается пасмурный день без осадков с температурой плюс 19. В Алматы прогнозируется облачная погода с прояснениями и с температурой уже плюс 28.
0: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды — фармацевтическая компания ЗАО «Эвалар» рекомендует для защиты щитовидной железы натуральный комплекс «Эндокринол». Лапчатка белая в составе крема и капсул «Эндокринол» помогает рассасываться узелкам, нормализовывать уровень гормонов и функцию щитовидной железы, вне зависимости от того, повышена она или понижена. Крем и капсулы «Эндокринол» – полезный подарок для здоровья щитовидной железы. Спрашивайте в аптеках. БАД не является лекарством.
3: Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: СУГР номер КЗ-16017900300052103142 от 28 марта 2014 года.
0: Бехарьель!

0: Амброс.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сильно.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Найзағай әйелге қарағанда ер адамды 6 есе жиі соғуы мүмкін.
0: Жарнама.
2: С чем сталкивается женщина после 40?
3: Увядающая кожа.
2: Морщины.
3: Мучительные приливы.
2: С этими и другими проблемами рано или поздно сталкивается каждая женщина старше 40. Причина – снижение выработки организмом эстрогена, главного гормона молодости и красоты. Как с этим справиться? Как в 50 выглядеть на 35?
4: Решение есть. Серия растительных негормональных препаратов «Циклим» от компании «Эвалар» – ваше средство управления возрастом. «Циклим Био» с фитоэстрогенами «Цемицифуги» восполняет нехватку собственных эстрогенов, замедляет процессы старения и способствует ослаблению или полному исчезновению проявлений климакса. «Циклим Аланин» блокирует приступы жара и избавляет от приливов. Крем и «Циклим» восстанавливают упругость и эластичность кожи и помогают избавиться от мимических морщин. Совместное применение таблеток и крема значительно усиливает эффект. Это подтверждают почти 90% женщин, участвовавших в исследованиях.
2: Циклим. Ваш секрет управления возрастом. БАД не является лекарством.
5: Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: СУГР номер КЗ-16017800-3Е00-44820-4-15 от 21 апреля 2015 года. СУГР номер КЗ-16017800-3Е00-1-38-90-814 от 8 августа 2014 года.
7: В социальных сетях распространяются мошеннические видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. В них от имени известных людей и руководителей КАЗ-Атомпрома рекламируются фальшивые платформы для быстрого заработка. Компания призывает проверять информацию только на официальных ресурсах и не переходить по подозрительным ссылкам.
0: МС радиосында жарнама. 356

сохраним друг друга. Я все ждал, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Разные мысли. Чем крупнее начальник, тем больше у него указательных пальцев.
1: Жирнова. Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, негормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте. Эти капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16017900003E00052103-14 от 28 марта 2014 года.
3: МС Радиосында Жарнама. Үш жүз елу алты, алпыс.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Тасбақалар жылдар бойы аш жүре алады. Тіпті батпақты тасбақа тамақсыз 5 жылдан астам өмір сүрген жағдай сипатталған.
2: Реклама.
3: Алматы, готовься праздновать. 19 и 20 сентября – День города. Музыка, яркие события, спорт, развлечения и праздничное настроение сразу на нескольких площадках города. А в течение всего сентября – около 300 мероприятий для жителей и гостей Алматы. Площадь Астана, площадь Абая, Панфилова, Жибекжолы и еще десятки праздничных площадок. День города Алматы – время встреч, эмоций и ярких впечатлений. Выбирайте события, зовите друзей и отмечайте вместе.
2: Реклама на радио НС 356-6000.
4: Енді бейнедева. НС радиосы. Назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

цвет настроения на

Забудь про пробки. Садись в наш экспресс. Хиты 80-х, 90-х и 2000-х уже в пути. Экспресс прошлое. Прошлое на радио НС.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

нею чувства колдовали, и дождь холодный моросил. Она была совсем девчонкой, и вечер чудо сотворил.

устроено, все нескладно скроено. В этом мире счастье

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

Наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.